случилось это прошлой осенью, когда осенний ветер разгонял листву, и вечером остался не с любимой, хотя она ждала меня. Случилось это прошлой осенью, когда осенний ветер разгонял листву и сердце. Случилось это прошлой осенью.